0: Consulta a su médico si los síntomas persisten.
1: Tú tienes el poder y este éxito musical te lo recuerda.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».